0: 뉴툼도 뭐 뉴툼일과 칼리
1: 산땅 뉴툼은 뉴툼일과
0: 뉴툼일과고 허르사마레 뭐 대부리 이게 서다르기야 우묵 뉴툼 세 두석 뉴툼 아도 어나 뉴툼도 아도 보이보이때 뭐 무척이리했대 나빠해 나빠해 뉴툼 허르안정대 다 뉴툼 뭐 바나 아고가나 어나 때게 뭐 우푸르메일과 아도 어나 뉴툼도 아솔 뉴툼도 보이보이때
2: 아도 노래 মানতান মাধবচন্দ্র হাস্তা গমকে লিয়াপন মেজে সেন্দ্রা কারখানে কালেকানা বদল চিত্র কো নিয়া যাম কানা
0: সেন্দ্রা মানে আড়ি মারাং ইয়ে কানা তেরহ নিত যেমন সেন্দ্রা কদ বই বইতে মালট সেন গে নিত তো সেন কানা চিদ সে বাং মা সরকার পাটা সেন কোন জীব জিয়ালি গজ বারণ কাট বনা বীর বলন বারণ বনা আদ যদিও বারণ কাতে রহ নোয়া দো মিটা আবনা জাতিয়ারি উপরুম কাটা বনা ᱱᱚᱫᱚ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱪᱟᱞ ᱦᱚᱴᱚ ᱠᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱦᱚᱸᱛᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱯᱩᱨ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱜᱤᱨᱟᱹ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱨᱯᱟ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱞᱚ ᱢᱚᱦᱚᱱ ᱞᱚ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ
2: ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ
0: ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨ ᱜᱟᱡᱟᱲ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱟᱴᱟᱦ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱩᱞ ᱵᱟᱱᱟ ᱛᱟᱹᱨᱩᱵ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱚᱱᱮ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱥᱤᱠᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱥᱚᱜ ᱥᱮᱴᱮᱡ ᱠᱷᱚᱡ ᱛᱚᱞᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱟᱹᱱᱟᱹᱨᱤ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱟᱨᱚᱱᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱨᱚᱱᱮᱭᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱦᱚᱪᱚᱭᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱩᱠᱩ ᱵᱟᱯᱞᱟᱣᱟᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮ ᱮᱨᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱬᱦᱮᱫ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱠᱚ ᱛᱩᱫᱟ ᱢᱚᱞᱚᱝ ᱥᱤᱸᱫᱩᱨ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱦᱚᱴᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱴᱷᱮᱢᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱤᱨᱤᱥ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱡᱟᱸᱜᱟ ᱠᱚ ᱟᱹᱨᱩᱵ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤ ᱢᱮᱬᱦᱮᱫ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱮ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱥᱤᱸᱫᱩᱨᱟᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱜᱮ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱤᱣᱤ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱠᱟᱴᱟ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱥᱟᱶ ᱛᱚ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟᱼᱵᱩᱨᱩ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱵᱚᱸᱜᱟᱼᱵᱩᱨᱩ ᱥᱮᱵᱟ ᱫᱮᱵᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱚᱜ ᱵᱟᱹᱨᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱵᱤᱨᱼᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱠᱟᱴᱟ ᱡᱤᱵᱽᱼᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱱᱤᱢᱟᱪᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱚᱱᱮ ᱜᱤᱨᱟᱹ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱵᱟᱝ ᱡᱟᱨᱯᱟ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ
2: ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ
0: ᱵᱟᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱬᱦᱮᱫ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱴᱷᱮᱢᱟ ᱤᱫᱤᱭᱮᱫᱟ ᱥᱤᱸᱫᱩᱨ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱢᱩᱪᱷᱟᱹᱣ ᱦᱚᱴᱚᱠᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱮ ᱡᱮ ᱥᱤᱠᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱩᱰᱩᱠᱮᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱜᱮᱡ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱵᱟᱝᱟ ᱨᱚᱜ ᱱᱟᱹᱠᱤᱡ ᱵᱟᱝᱟ ᱩᱱᱤ ᱥᱤᱠᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱵᱷᱳᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱮᱜᱼᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱫ ᱵᱟᱹᱠᱤ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱮᱨᱣᱟ ᱟᱹᱨᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱜᱤᱯᱤᱛᱤᱡ ᱴᱟᱺᱰᱤ ᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱯᱨᱟᱭ ᱦᱟᱹᱯᱤᱫ ᱤᱫᱤ ᱜᱚᱫ ᱟᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱠᱨᱤᱛᱤ ᱨᱩᱯ ᱦᱚᱸ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚ ᱢᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱨᱚᱛᱤᱠᱤ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱵᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱩᱫᱽᱫᱮᱥᱥᱚ ᱛᱮ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱵᱚ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟᱭᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱛᱮᱜᱮ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱵᱚ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟᱭᱮᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱠᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱞᱚ ᱢᱚᱦᱚᱱ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱦᱚᱸ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱥᱩᱛᱟᱹᱱ ᱴᱟᱺᱰᱤ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱟᱪᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱥᱩᱛᱟᱹᱱ ᱴᱟᱺᱰᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱚᱱᱟ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱵᱟᱵᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱠᱷᱮᱱ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱜᱟᱜ ᱜᱟᱵᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟᱲ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱢᱟᱞᱚᱴᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱞᱮᱜᱮᱱ ᱢᱮᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱧ ᱥᱤᱝᱨᱟᱹᱭ ᱥᱮ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱥᱤᱝᱨᱟᱹᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱤᱝᱨᱟᱹᱭ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱱᱤᱛ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱮᱜᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱤᱫ ᱫᱤᱱ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱟ
2: ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱯᱟᱥᱮᱡ
0: ᱟᱥᱚᱞ ᱥᱤᱝᱨᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱥᱚᱞ ᱥᱤᱝᱨᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ
1: ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱩᱱᱠᱩ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱰᱤ
2: ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱥᱤᱝᱨᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱚ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱥᱤᱝᱨᱟᱹᱭᱮᱜᱼᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱥᱤᱝᱨᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧᱮᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱸᱫᱽᱨᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱠᱚᱫᱚ
2: ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱯᱨᱚᱫᱷᱟᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱡᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚ ᱢᱚᱬᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱠᱟᱴᱷᱟᱢᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱢᱟᱯᱟᱡᱷᱤ ᱟᱹᱛᱩ ᱢᱚᱬᱮ ᱦᱚᱲ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱤᱛᱟᱹᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱵᱟᱝ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱚᱸ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱜᱮ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱢᱟᱜᱽ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱢᱚᱬᱮ ᱦᱚᱲ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱵᱚᱱ
2: ᱵᱚᱫᱚᱞ
1: ᱢᱟᱜᱽ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱜᱽᱞᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱟᱜᱽᱞᱮ ᱮᱫᱟ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱩᱱᱠᱩ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱢᱚᱬᱮ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱮᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱ ᱟᱠᱚ ᱟᱫᱚ ᱦᱳᱭᱛᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱫᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱫᱚᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱮᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱟ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱠᱤ ᱱᱚᱜᱼᱚᱱᱠᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ
0: ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱯᱚᱨᱚᱢᱯᱚᱨᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱫᱚ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱚᱫᱚᱞᱮᱫ ᱠᱚ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱚ
1: ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱩᱠᱩ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱯᱩᱛᱷᱤᱜᱚᱛ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟ ᱟᱨ ᱠᱤ ᱦᱮᱸᱥᱮ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱯᱨᱮᱠᱴᱤᱠᱮᱞ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱢᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱤᱱᱟᱹᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ
2: ᱱᱟᱯᱟᱭᱚᱜᱼᱟ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱫᱷᱚᱵ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱡᱮ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱢᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ ᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱜᱤᱨᱟᱹᱵᱟᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱛᱷᱟᱱ ᱠᱚ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱚᱞ ᱵᱚᱱ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ
0: ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱹᱛᱩ ᱜᱚᱨᱟᱢ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮᱵᱚ ᱛᱮᱸᱜᱮᱱ ᱟᱥᱮ ᱵᱚ ᱛᱷᱟᱯᱚᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱵᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩᱜᱼᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱛᱟᱵᱚ ᱜᱚᱨᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱥᱟᱞᱮ ᱠᱮ ᱥᱟᱞᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱢᱩᱞ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱵᱩᱨᱩ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱟᱭᱳ ᱢᱚᱬᱮ ᱠᱚ ᱛᱩᱨᱩᱭ ᱠᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱜᱚᱨᱟᱢ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱟᱫᱚ ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱮᱵᱟ ᱥᱮᱵᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱫᱮᱵᱟ ᱥᱮᱵᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱟᱹᱦᱤᱞ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱦᱚᱸ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱚᱱᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱥᱮ ᱜᱚᱨᱟᱢ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚᱵᱚ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸᱵᱚ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱵᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱛᱮᱵᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱠᱚ ᱛᱮᱸᱜᱮᱱᱮᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱠᱚ ᱛᱚᱞᱮᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱥᱚᱞ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱠᱟᱹᱱᱩᱱ ᱢᱚᱨᱡᱟᱫᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱵᱚ ᱛᱚᱞᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱛᱩ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱠᱩᱞᱦᱤ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱡᱟᱛᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱪᱷᱩᱣᱟᱹᱛᱚᱜᱼᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱪᱷᱩᱛ ᱪᱷᱩᱣᱟᱹᱛ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚ ᱪᱷᱩᱣᱟᱹᱛᱚᱜᱼᱟ ᱜᱚᱡ ᱜᱩᱨ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚ ᱪᱷᱩᱣᱟᱹᱛᱚᱜᱼᱟ ᱰᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱰᱟ ᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱜᱩᱨ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚ ᱪᱷᱩᱣᱟᱹᱛᱚᱜᱼᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱟᱭᱳ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱟᱦᱟ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱪᱷᱩᱣᱟᱹᱛᱚᱜᱼᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱵᱟᱝ ᱪᱷᱩᱣᱟᱹᱛᱚᱜ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱠᱚ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱚ ᱪᱷᱩᱣᱟᱹᱛᱚᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱷᱩᱛ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱤᱠᱛᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱫᱚᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱮ ᱚᱱᱠᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱨᱮ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚᱭᱤᱡ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱥᱟᱞᱮ ᱠᱮ ᱥᱟᱞᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱱᱤᱭᱚᱢ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟᱭᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱮᱴᱟᱜ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱨᱮᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱷᱩᱛ ᱵᱩᱠᱩᱛ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱢᱚᱬᱮ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱥᱮᱠᱨᱮᱴᱟᱨᱤ ᱯᱨᱮᱥᱤᱰᱮᱱᱴ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱥᱮᱠᱨᱮᱴᱟᱨᱤ ᱯᱨᱮᱥᱤᱰᱮᱱᱴ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ, ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱢᱚᱬᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱠᱟᱱ, ᱜᱟᱯᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱟᱭᱠᱮ, ᱦᱟᱹᱱᱤ ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱵᱚᱸᱜᱟᱭᱮᱜᱼᱟ ᱟᱠᱚ